Я тут устал и дал. Йоу-йоу-йоу, this big room. Разведу свой ум. Boom, shake the room. Oh, tonight, яко James Brown. Но так, йоу, едеме стал и дал. Кому є ведро, ať си да, Педро. Кому є ведро, ať си сунда, кабат. Říкам тє, пиц, яко у Austerlitz. Едеме стал и дал. Также, йоу, даме си нějaký зase další ретирко. Усем то рек. Oh, shake the room tonight. Ah, retro ve стилу.